0: Ты собак, чизудар, ладхамбатарам самбада тараншо. Асада, ласада.
1: Ха, сувае плара.
0: Даста тарцанг вахта ву горе, че сам тараншо е да, лупа хуба не ворца хази.
1: Ана плара, горе мае. Лара, сам дай.
0: Хада, мақсад чи ахва дихва ву бу тирилари ниши чи карванда му ва чапати ниши.
1: Хада, плара, па мурта кавам.
0: Леди пуле на хуму ба байеки. Лека чи мубукан сури пики дури кирики. То сабар чи да хамбатарам.